мышкой, дал нам мотайка, моя даржей, я не вирус на кча, пять дня карт, дал послабче, гей, дешу, дишь, дать.